По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-западный от 3 до 4, порывы до 8 метров в секунду. Столбики термометров достигнут 11 градусов.

Ты слушаешь Лидер FM. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Гороскоп 6+.
1: Вот он, наш традиционный гороскоп на Лидер FM. Овны, сегодня вам может пригодиться запас наличных. Иногда современные технологии дают сбой. Тельцы, если давно собирались позвать кого-нибудь в гости, назначьте дату, иначе это как-нибудь может не случиться никогда. Близнецы, сегодня не пересказывайте непроверенную новость. Есть риски распространить неверную информацию. Раки, купите себе что-нибудь, что приятно пахнет. Иногда настроение легче подправить даже такой мелочью. Львы, сегодня кто-то может попросить у вас автограф, фотографию или хотя бы совместное селфи. Не удивляйтесь собственной популярности. Девы, попробуйте приготовить еду сразу на пару дней. Завтрашний вы будет невероятно благодарен. Весы, сегодня стоит посмотреть на город сверху. Смотровая площадка, высокий этаж или колесо обозрения. Меняйте перспективу буквально. Скорпионы, если вам что-то одолжили, самое время вернуть, пока хозяин не указал вам на это. Стрельцы, сегодня попробуйте сказать «да» блюду, занятию или месту, которое раньше вы считали не своим. Козероги, не пытайтесь сегодня быть полезным каждую минуту. Иногда полежать тоже отличный план. Водолеи, вам может прийти в голову чужая идея. Запишите сразу, память любит присваивать чужие заслуги. Рыбы, сегодня загляните в старый альбом или переписку. Там может обнаружиться историю, которую вы совсем забыли. Прекрасного всем дня!

0: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-западный от 3 до 4, порывы до 8 метров в секунду. Столбики термометров достигнут 11 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.
2: Лидер FM. Я никому не скажу.

0: Ангосте – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Лидские отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
1: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-7701.
0: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: ОАО «Лакокраска» приглашает на работу сливщиков-разливщиков, слесарей-ремонтников, слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике, а также электромонтеров, аппаратчиков, горничную и кухонного рабочего в санатории «Радуга». Достойная заработная плата, рассматриваем кандидатов без опыта работы. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве, нуждающимся предоставляем общежитие. Для работников и их семей действуют специальные скидки на путевки в санатории «Радуга». По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 53 85 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
5: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
6: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу, ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
7: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.

0: быстренько, полегче.
1: Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки и ветер юго-западный от 3 до 4, порывы до 8 метров в секунду. Столбики термометров достигнут 11 градусов.
3: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3. Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу торт «Чародейка». Бисквит, прослоенный взбитыми сливками с натуральной вишней, порадует вас ярким вкусом. Сделано в Беларуси.
2: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
1: ОАО «Лакокраска» приглашает на работу сливщиков-разливщиков, слесарей-ремонтников, слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике, а также электромонтеров, аппаратчиков, горничную и кухонного рабочего в санатории «Радуга». Достойная заработная плата. Рассматриваем кандидатов без опыта работы. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве. Нуждающимся предоставляем общежитие. Для работников и их семей действуют специальные скидки на путевки в санатории «Радуга». По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 53 85 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, 2-й переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто – ваша семья в нашем авто.
4: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
5: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще 2 золотых и 1 серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
6: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
7: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. 6+.
1: Троицкий костел в Гервятах – один из самых красивых и высоких храмов нашей страны. Религиозное сооружение высотой с 20-этажный дом, возвышающийся посреди малоэтажной застройки, завораживает изяществом и грациозным внешним видом. Храм был построен в самом начале 20-го столетия на месте бывшей деревянной католической церкви 16 века. Удивительно, но за годы существования костел ни разу существенно не пострадал от пожаров, революций или боевых действий. С самого открытия церковь функционировала почти без перерывов, службы проводились даже в советские годы. Храм в Гервятах построен в виде креста, яркий пример неоготики. За величие, возвышенность и безупречность архитектуры Гервятский костел называют белорусским Нотр-Дамом. Главный фасад здания украшен большими витражными окнами. У входа расположены разные деревянные кресты, характерные для литовских храмов. Вокруг церкви разбита живописная ландшафтная зона с ухоженными тропинками. Внутреннее убранство церкви соответствует внешнему изящному стилю. Для него характерны строгие очертания, узкие окна и стрельчатые проемы. Костел посещают как местные прихожане, так и многочисленные туристы, приезжающие в Гервяты полюбоваться жемчужиной белорусской неоготики. Службы в храме проводятся на трех языках – польском, литовском и белорусском. Приехать в этот спокойный и уютный уголок Западной Беларуси удобнее всего на автомобиле по дорогам М6 и Е28. Другой вариант – ехать с пересадками. Сначала автобусом до Островца, затем до Гервят. И, конечно же, приехав в агрогородок, не упустите возможность взглянуть на водяную мельницу 19 века. Она находится в шаговой доступности от костела.
0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень. Познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.
2: Новый хит представляет СТО Лидрим Сервис.
3: Команда профессионалов Лидрим Сервис выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Лидрим Сервис – это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арена для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect. Твой киберклуб на максималках.
3: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
4: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
5: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
5: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости по ставке от 10,9% годовых.
5: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
2: и по телефону 146.
6: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
7: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
8: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит. Золотой. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр «Лидопарк».
1: ОАО «Лакокраска» приглашает на работу сливщиков, разливщиков, слесарей-ремонтников, слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике, а также электромонтеров, аппаратчиков, горничную и кухонного рабочего в санатории «Радуга». Достойная заработная плата, рассматриваем кандидатов без опыта работы. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве, нуждающимся предоставляем общежитие. Для работников и их семей действуют специальные скидки на путевки в санатории «Радуга». По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 53 85 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
3: Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
3: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай.
5: Более 4000 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
6: У вас в доме печное отопление? МЧС напоминает вам о соблюдении правил пожарной безопасности. Не допускайте эксплуатацию неисправного печного отопления. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра топящиеся печи. Своевременно устраняйте неисправности печного отопления в ваших домовладениях. Регулярно очищайте дымоходы от сажи. Будьте бдительны и берегите свои жизни и жизни близких вам людей.
7: Достоверно.
8: Оперативно.
9: Качественно. С любовью.
7: Слицкой газетой.
9: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
10: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Открытие в мире науки. Успешные стартапы. Новые разработки. В программе «Технологии будущего». 6+.
1: В штате Ассам на северо-востоке Индии заложили фундамент передового радиолокационного исследовательского комплекса для индийской организации космических исследований. Передовой исследовательский центр будет оснащен современными радиолокационными системами и оптическими телескопами, предназначенными для отслеживания космических объектов и укрепления возможностей Индии в сфере космических наблюдений. Ожидается, что проект внесет вклад в усилия Индии по совершенствованию мониторинга космических объектов, а также позволит Ассаму стать частью национальной экосистемы по изучению космоса.
0: Открытие в мире науки. Успешные стартапы. Новые разработки. В программе «Технологии будущего».

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
3: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в «Гермес Гарант». Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедемина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. «Гермес Гарант». Когда недвижимость в надежных руках.
4: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
5: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
6: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
7: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
8: «Давай еще поспим, а?»
7: Сезон уюта в «Пинскдрев». Скидки до 45% на мебель для всего дома. «Пинскдрев». Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте «Пинскдрев.бай» и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
9: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
10: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай и по телефону +35 29 689 77 78.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: пицца прямо из печи, хрустящие жареные и нежные запеченные роллы, а также удобные роллы в тубусе. Забирай максимум выгоды. Минус 30% на ланч, часы по будням. Суперцены в разделе «Комбо». Скидка 15% на первый заказ в приложении и 15% в твой день рождения. Скачивай приложение «Суши Ми». Заказывай на sushimi.by или по номеру плюс 375-33-99-252-99. «Суши Ми» в Лиде. Вкусно, сытно, выгодно.
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лидской центральной районной больнице осуществляется вакцинация против гриппа. Иммунизация проводится вакциной «Гриппол плюс» на бесплатной основе. Прививка особенно важна для детей от 6 месяцев до 3 лет, детей от 3 лет и взрослых с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями, для лиц старше 65 лет, беременных женщин, медицинских и фармацевтических работников, детей и взрослых в учреждениях с круглосуточным пребыванием, работников госорганов, обеспечивающих безопасность и жизнедеятельность населения. Вакцинация против гриппа проводится в амбулаторно-поликлинических подразделениях Лидской ЦРБ. В целях улучшения транспортного обслуживания микрорайона «Север» с 12 октября организуется новый маршрут городских автомобильных перевозок пассажиров в регулярном экспрессном сообщении номер 23ТК торговый центр «Север», торговый центр «Торунь». В прямом направлении транспорт проследует через следующие остановки: ТЦ «Север», улица Максима Богдановича, улица 17 сентября, Гастелло, детский сад номер 31, детская поликлиника, обувная фабрика, районная поликлиника, улица Ленинская, магазин «Чайка», магазин «Виталюр», универсам номер 17, улица Машерова, ТЦ «Торунь». В Гродненской области с 12 по 16 октября пройдут комплексные учения с органами управления, силами и средствами Гродненской территориальной подсистемы, государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. Учения предполагают проведение внезапных проверочных отработок по оценке готовности всех служб региона работать как единое целое. Все вводные будут носить исключительно учебный характер. Власти индийского штата Уттар-Прадеш работают над созданием первого в стране специализированного города искусственного интеллекта. Проект намерены реализовать в Лакхнау, столице штата. Власти рассчитывают сформировать в городе полноценную технологическую экосистему, которая объединит стартапы, крупные компании, образовательные площадки и специалистов в сфере цифровых технологий.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, лишь вечером возможны кратковременные дожди. Ветер ночью юго-западный, днем южный, 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-11, днем 12-13 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: ОАО «Лакокраска» приглашает на работу сливщиков, разливщиков, слесарей-ремонтников, слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике, а также электромонтеров, аппаратчиков, горничную и кухонного рабочего в санатории «Радуга». Достойная заработная плата, рассматриваем кандидатов без опыта работы. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве, нуждающимся предоставляем общежитие. Для работников и их семей действуют специальные скидки на путевки в санатории «Радуга». По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 53 85 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
5: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 19 19 010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
6: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
7: «Давай еще поспим, а?»
6: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
8: Размер платежа имеет значение.
9: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
10: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
9: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
10: Подробнее о программе «Трейдинг» на Белинвестбанк.бай.
9: И по телефону 146.
5: Это Даша. Ей нужно стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это Маша. Ей надо поставить ребенка на очередь в детский сад. А Саша пришел за разрешением на строительство собственной автомойки. Павел – за документами на реконструкцию дома. Наташа подает заявление о назначении семейного капитала. Вопросы у всех разные, но все решается в одном месте. Служба «Одно окно» – это получение государственных услуг с минимальной тратой времени и сил. Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: хорошие новости за неделю. Заряжайся позитивом на все выходные. Курьезы, шутки, юмор. Хорошие новости на Лидер ФМ. 12+.
1: В столице Японии состоялись уникальные соревнования, адресованные гражданам, которые страдают от хронического недосыпа. Триумфатор турнира, выступавший под псевдонимом Суими, стала обладательницей денежного приза в размере 14 тысяч долларов. Мероприятие получило оригинальное название «Гонка на матрасах». Главная задача участников заключалась в том, чтобы продемонстрировать максимальную скорость погружения в сон и его глубину. Соревновательный процесс был разделен на три группы по 20 человек. Конкурсанты, оснащенные специальными трекерами для мониторинга фазы сна, располагались на матрасах в зале с приглушенным освещением, где им отводилось ровно 90 минут на отдых. Абсолютной чемпионкой была признана участница Суими. Согласно объективным показаниям датчиков, она показала наилучшие результаты как по времени, затраченному на засыпание, так и по качеству и глубине самого сна. Девушка намерена исполнить свою давнюю мечту — приобрести для себя роскошную кровать, как у принцессы. Сеть ресторанов быстрого питания в США готова порадовать своих поклонников и постоянных клиентов, любящих блинчики. Совместно с дизайнером обуви были созданы удивительные кроссовки. Первая версия этих кроссовок была выпущена еще в 25-м году и отличалась тем, что в прозрачной боковой панели запечатан настоящий кленовый сироп. Поступив в продажу, товар разлетелся за 60 секунд. Теперь же любителям необычной моды и блинчиков стоит готовиться к новинке. Обувь отличается интересным дизайном, с подошвой вручную покрытой узором, имитирующим блинчик с кленовым сиропом и чернично-синими шнурками. В коробке с обувью будет лежать специальная бирка, которая при открытии имитирует аромат золотистого кленового сиропа. Потенциальные покупатели уже получили шутливое предупреждение: не нужно есть элементы кроссовок, ведь они декоративные. Мужчина из Южной Каролины настолько полюбил комбинацию 0500, что решил доверить ей свою удачу. Покупая лотерейные билеты, герой этой истории приобрел даже не один, а целых 50 билетов той самой счастливой комбинацией. Позже он объяснил, что как будто предвидел, что ему повезет. И интуиция не подвела, ведь каждый из этих билетов выиграл и принес владельцу по 5000 долларов. Везунчик не просто угадал выигрышную комбинацию, но каким-то чудом умудрился угадать ее 50 раз одновременно. Впрочем, больше он испытывать судьбу этими цифрами не намерен. Герой истории признался, что не чувствует себя настолько удачливым, чтобы подобное повторилось еще раз. Полицейские в Индии расследуют дело о нарушении общественного порядка, если точнее, о массовой драке возле закусочной. Все началось, как ни странно, из-за индийского соуса чатни. Несколько посетителей ожидали, что им подадут этот зеленый соус, а получили сладкий тамариндовый. Возмутившись, клиенты начали ругаться с хозяином. Но немало очевидцев встали на его защиту. Так и началось побоище, во время которого все враждующие армии выясняли отношения, какой соус лучше. Даже странно, на что готовы пойти люди, причем всего лишь из-за неправильного соуса. Если вы думали, что шопинг – это удел торговых центров, то Rolex решил переписать правила. Бренд открыл новый бутик прямо внутри горной башни в Швейцарии на высоте 3020 метров над уровнем моря. Похоже, теперь это самый высокогорный часовой магазин в мире, и он выглядит так, как будто бы построили специально для сцены из нового фильма про Джеймса Бонда. Внутри, среди облаков и снежных пиков, расположился элегантный бутик. Темное дерево, приглушенный свет, стеклянные витрины с часами – все это на фоне заснеженных гор за окном. Компания сделала не просто бутик, а туристическую достопримечательность и архитектурный жест одновременно. Но правда, сколько найдется смельчаков, чтобы подняться на такую высоту, чтобы полюбоваться этими часами и, конечно же, их купить.
0: Хорошие новости за неделю. Заряжайся позитивом на все выходные. Курьезы, шутки, юмор. Хорошие новости на Лидер ФМ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидские отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
3: Обращаться по телефонам 549501 8029 555 77 01.
2: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.

Гости, время. Ждем вас, Лида, улица Кирова, 8. Ресторан «Гости» – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.

0: Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо! Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-66-66.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Украшение мечты для той, кто делает мир теплее. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
3: Достоверно.
4: Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
3: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
3: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-западный от 3 до 4, порывы до 8 метров в секунду. Столбики термометров достигнут 11 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: ОАО «Лакокраска» приглашает на работу сливщиков, разливщиков, слесарей-ремонтников, слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике, а также электромонтеров, аппаратчиков, горничную и кухонного рабочего в санатории «Радуга». Достойная заработная плата, рассматриваем кандидатов без опыта работы. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве, нуждающимся предоставляем общежитие. Для работников и их семей действуют специальные скидки на путевки в санатории «Радуга». По всем вопросам обращаться в отдел кадров Лакокраски или по телефону 53 85 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
4: давай еще поспим, а?
3: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
5: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
6: Авто выбирай на бутик Автобай.
7: Авто продавай на бутик Автобай.
6: Авто меняй на бутик Автобай.
7: Авто покупай на бутик Автобай.
8: Более 4000 хороших авто в наличии.
7: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
9: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Между прочим, 6+. Изобретателем первого в мире двухколесного велосипеда был уроженец Прикамской земли Ефим Михеевич Артамонов, крепостной Пожвинского завода. Велосипед был железным, имел вид двухколесной тележки с педальным приводом на переднее колесо и рулем. А переднее колесо было почти в 3 раза больше заднего. Колеса, расположенные одно за другим, скреплялись изогнутой металлической рамкой. Конструкция была настолько прочна, что мастер смог совершить на нем нелегкое путешествие со скоростью 10 километров в час от Урала до Петербурга на коронацию Александра I. Изобретение так удивило всех присутствующих и царя, что за создание велосипеда Артамонову со всем его потомством была дарована свобода от крепостной зависимости. Понравившееся чудо техники затем пополнило царскую коллекцию редкостей, после чего было забыто. Второе рождение велосипеда, как, впрочем, и его название, в переводе с латинского «велосипед быстрые ноги», состоялось в 1808 году в Париже. На сегодняшний день велосипед является и спортивным инвентарем, и средством активного отдыха, и одним из самых распространенных в мире средств передвижения.
1: Лидер FM. Между прочим.
2: We get lost for a while.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
3: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
5: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
6: «Давай еще поспим, а?»
5: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
7: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
8: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: ОАО «Лакокраска» приглашает на работу сливщиков, разливщиков, слесарей-ремонтников, слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике, а также электромонтеров, аппаратчиков, горничную и кухонного рабочего в санатории «Радуга». Достойная заработная плата, рассматриваем кандидатов без опыта работы. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве, нуждающимся предоставляем общежитие. Для работников и их семей действуют специальные скидки на путевки в санатории «Радуга». По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 53 85 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, 2-й переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто – ваша семья в нашем авто.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
2: и по телефону 146.
4: Достоверно.
5: Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
5: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
4: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.

0: гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель» – исследуем телевидение вместе.
4: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
5: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: ОАО «Лакокраска» приглашает на работу сливщиков, разливщиков, слесарей-ремонтников, слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике, а также электромонтеров, аппаратчиков, горничную и кухонного рабочего в санатории «Радуга». Достойная заработная плата, рассматриваем кандидатов без опыта работы. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве, нуждающимся предоставляем общежитие. Для работников и их семей действуют специальные скидки на путевки в санатории «Радуга». По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 53 85 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от «Беларусьбанка». А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375 29 657 65 65.
5: С бабкой без переживаний смотрим новый сериал.
6: Ведь недавно внук приехал, всю проводку поменял.
7: МЧС предупреждает. Позаботьтесь об электробезопасности в домах своих пожилых родственников. Замените старую проводку. Проверьте исправность электрооборудования. Не перегружайте электросеть.
8: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029 312 61 65.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.
9: Что тебе нужно?

0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. 6+.
1: Троицкий костел в Гервятах – один из самых красивых и высоких храмов нашей страны. Религиозное сооружение высотой с 20-этажный дом, возвышающийся посреди малоэтажной застройки, завораживает изяществом и грациозным внешним видом. Храм был построен в самом начале 20-го столетия на месте бывшей деревянной католической церкви 16 века. Удивительно, но за годы существования костел ни разу существенно не пострадал от пожаров, революций или боевых действий. С самого открытия церковь функционировала почти без перерывов, службы проводились даже в советские годы. Храм в Гервятах построен в виде креста, яркий пример неоготики. За величие, возвышенность и безупречность архитектуры Гервятский костел называют белорусским Нотр-Дамом. Главный фасад здания украшен большими витражными окнами. У входа расположены разные деревянные кресты, характерные для литовских храмов. Вокруг церкви разбита живописная ландшафтная зона с ухоженными тропинками. Внутреннее убранство церкви соответствует внешнему изящному стилю. Для него характерны строгие очертания, узкие окна и стрельчатые проемы. Костел посещают как местные прихожане, так и многочисленные туристы, приезжающие в Гервяты полюбоваться жемчужиной белорусской неоготики. Службы в храме проводятся на трех языках – польском, литовском и белорусском. Приехать в этот спокойный и уютный уголок Западной Беларуси удобнее всего на автомобиле по дорогам М6 и Е28. Другой вариант – ехать с пересадками. Сначала автобусом до Островца, затем до Гервят. И, конечно же, приехав в агрогородок, не упустите возможность взглянуть на водяную мельницу 19 века. Она находится в шаговой доступности от костела.
0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень. Познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
4: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.
5: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
6: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
7: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
8: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: ОАО «Лакокраска» приглашает на работу сливщиков, разливщиков, слесарей-ремонтников, слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике, а также электромонтеров, аппаратчиков, горничную и кухонного рабочего в санатории «Радуга». Достойная заработная плата, рассматриваем кандидатов без опыта работы. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве, нуждающимся предоставляем общежитие. Для работников и их семей действуют специальные скидки на путевки в санатории «Радуга». По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 53 85 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости по ставке от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Открытие в мире науки. Успешные стартапы. Новые разработки. В программе «Технологии будущего». 6+.
1: В штате Ассам на северо-востоке Индии заложили фундамент передового радиолокационного исследовательского комплекса для индийской организации космических исследований. Передовой исследовательский центр будет оснащен современными радиолокационными системами и оптическими телескопами, предназначенными для отслеживания космических объектов и укрепления возможностей Индии в сфере космических наблюдений. Ожидается, что проект внесет вклад в усилия Индии по совершенствованию мониторинга космических объектов, а также позволит Ассаму стать частью национальной экосистемы по изучению космоса.
0: Открытие в мире науки. Успешные стартапы. Новые разработки. В программе «Технологии будущего».
2: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Реклама. Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
1: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
0: 2 буткемп-зоны,
1: арена для захватывающих турниров и трансляций,
0: бильярд,
1: единственные автосимуляторы в Лиде,
0: виртуальная реальность,
1: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
0: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
1: Connect. Твой киберклуб на максималках.
2: Только по 18 октября в Царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра, а до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте царской.бай и по телефону +375 29 716 44 44.

0: решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
1: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
5: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, возможные осадки. Ветер юго-западный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11, днем +12, +13 градусов.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до

0: Лидер FM. Реклама.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
3: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
4: Мама. Это самая сложная работа в мире. Это наше первое слово. Это любовь и забота. Быть мамой – самое большое счастье.
5: Семья – это безопасность, тепло родных людей, забота и защита. Но когда заботу и безопасность сменяет агрессия и тирания, это домашнее насилие. Насилие в семье недопустимо. Остановим его вместе.
6: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: хорошие новости за неделю. Заряжайся позитивом на все выходные. Курьезы, шутки, юмор. Хорошие новости на Лидер ФМ.
1: 12+.
2: В столице Японии состоялись уникальные соревнования, адресованные гражданам, которые страдают от хронического недосыпа. Триумфатор турнира, выступавший под псевдонимом Суими, стал обладательницей денежного приза в размере 14 тысяч долларов. Мероприятие получило оригинальное название «Гонка на матрасах». Главная задача участников заключалась в том, чтобы продемонстрировать максимальную скорость погружения в сон и его глубину. Соревновательный процесс был разделен на три группы по 20 человек. Конкурсанты, оснащенные специальными трекерами для мониторинга фазы сна, располагались на матрасах в зале с приглушенным освещением, где им отводилось ровно 90 минут на отдых. Абсолютной чемпионкой была признана участница Суими. Согласно объективным показаниям датчиков, она показала наилучшие результаты как по времени, затраченному на засыпание, так и по качеству и глубине самого сна. Девушка намерена исполнить свою давнюю мечту — приобрести для себя роскошную кровать, как у принцессы. Сеть ресторанов быстрого питания в США готова порадовать своих поклонников и постоянных клиентов, любящих блинчики. Совместно с дизайнером обуви были созданы удивительные кроссовки. Первая версия этих кроссовок была выпущена еще в 25-м году и отличалась тем, что в прозрачной боковой панели запечатан настоящий кленовый сироп. Поступив в продажу, товар разлетелся за 60 секунд. Теперь же любителям необычной моды и блинчиков стоит готовиться к новинке. Обувь отличается интересным дизайном, с подошвой вручную покрытой узором, имитирующим блинчик с кленовым сиропом, и с чернично-синими шнурками. В коробке с

0: носить элементы кроссовок, ведь они декоративные. Мужчина из Южной Каролины настолько полюбил комбинацию 0500, что решил доверить ей свою удачу. Покупая лотерейные билеты, герой этой истории приобрел даже не один, а целых 50 билетов той самой счастливой комбинацией. Позже он объяснил, что как будто предвидел, что ему повезет. И интуиция не подвела, ведь каждый из этих билетов выиграл и принес владельцу по $5000. Везунчик не просто угадал выигрышную комбинацию, но каким-то чудом умудрился угадать ее 50 раз одновременно. Впрочем, больше он испытывать судьбу этими цифрами не намерен. Герой истории признался, что не чувствует себя настолько удачливым, чтобы подобное повторилось еще раз. Полицейские в Индии расследуют дело о нарушении общественного порядка, если точнее, о массовой драке возле закусочной. Все началось, как ни странно, из-за индийского соуса чатни. Несколько посетителей ожидали, что им подадут этот зеленый соус, а получили сладкий тамариндовый. Возмутившись, клиенты начали ругаться с хозяином. Но немало очевидцев встали на его защиту. Так и началось побоище, во время которого все враждующие армии выясняли отношения, какой соус лучше. Даже странно, на что готовы пойти люди, причем всего лишь из-за неправильного соуса. Если вы думали, что шопинг – это удел торговых центров, то Rolex решил переписать правила. Бренд открыл новый бутик прямо внутри горной башни в Швейцарии на высоте 3020 метров над уровнем моря. Похоже, теперь это самый высокогорный часовой магазин в мире, и он выглядит так, как будто бы построили специально для сцены из нового фильма про Джеймса Бонда. Внутри, среди облаков и снежных пиков, расположился элегантный бутик. Темное дерево, приглушенный свет, стеклянные витрины с часами – все это на фоне заснеженных гор за окном. Компания сделала не просто бутик, а туристическую достопримечательность и архитектурный жест одновременно. Но правда, сколько найдется смельчаков, чтобы подняться на такую высоту, чтобы полюбоваться этими часами и, конечно же, их купить.
1: Хорошие новости за неделю. Заряжайся позитивом на все выходные. Курьезы, шутки, юмор. Хорошие новости на Лидер ФМ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029 324 66 66.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в «Царском золоте» праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши, Лида Медиа Компания.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, возможны осадки. Ветер юго-западный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, днем плюс 12, плюс 13 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай!

0: Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Каранила. В Лидской центральной районной больнице осуществляется вакцинация против гриппа. Иммунизация проводится вакциной Гриппол Плюс на бесплатной основе. Прививка особенно важна для детей от 6 месяцев до 3 лет, детей от 3 лет и взрослых с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями, для лиц старше 65 лет, беременных женщин, медицинских и фармацевтических работников, детей и взрослых в учреждениях с круглосуточным пребыванием, работников госорганов, обеспечивающих безопасность и жизнедеятельность населения. Вакцинация против гриппа проводится в амбулаторно-поликлинических подразделениях Лидской ЦРБ. В целях улучшения транспортного обслуживания микрорайона «Север» с 12 октября организуется новый маршрут городских автомобильных перевозок пассажиров в регулярном экспрессном сообщении номер 23ТК «Торговый центр «Север», торговый центр «Торунь». В прямом направлении транспорт проследует через следующие остановки: ТЦ «Север», улица Максима Богдановича, улица 17 сентября, «Гастелло», детский сад номер 31, детская поликлиника, обувная фабрика, районная поликлиника, улица Ленинская, магазин «Чайка», магазин «Виталюр», универсам номер 17, улица Машерова, ТЦ «Торунь». В Гродненской области с 12 по 16 октября пройдут комплексные учения с органами управления, силами и средствами Гродненской территориальной подсистемы, государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. Учения предполагают проведение внезапных проверочных отработок по оценке готовности всех служб региона работать как единое целое. Все вводные будут носить исключительно учебный характер. Власти индийского штата Уттар-Прадеш работают над созданием первого в стране специализированного города искусственного интеллекта. Проект намерены реализовать в Лакхнау, столице штата. Власти рассчитывают сформировать в городе полноценную технологическую экосистему, которая объединит стартапы, крупные компании, образовательные площадки и специалистов в сфере цифровых технологий.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Преимущественно без осадков, лишь вечером возможны кратковременные дожди. Ветер ночью юго-западный, днем южный, 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-11, днем 12-13 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
3: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
4: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
5: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
6: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Между прочим, 6+. Изобретателем первого в мире двухколесного велосипеда был уроженец Прикамской земли Ефим Михеевич Артамонов, крепостной Пожвинского завода. Велосипед был железным, имел вид двухколесной тележки с педальным приводом на переднее колесо и рулем, а переднее колесо было почти в 3 раза больше заднего. Колеса, расположенные одно за другим, скреплялись изогнутой металлической рамкой. Конструкция была настолько прочна, что мастер смог совершить на нем нелегкое путешествие со скоростью 10 километров в час от Урала до Петербурга на коронацию Александра I. Изобретение так удивило всех присутствующих и царя, что за создание велосипеда Артамонову со всем его потомством была дарована свобода от крепостной зависимости. Понравившееся чудо техники затем пополнило царскую коллекцию редкостей, после чего было забыто. Второе рождение велосипеда, как, впрочем, и его название, в переводе с латинского «велосипед быстрые ноги», состоялось в 1808 году в Париже. На сегодняшний день велосипед является и спортивным инвентарем, и средством активного отдыха, и одним из самых распространенных в мире средств передвижения.
1: Лидер FM. Между прочим.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
3: Внимание, найден пострадавший в кровати.
2: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет, семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек, а вернуть уже ничего нельзя.
4: Не прожигай свою жизнь.
5: Вещи без присмотра – это потенциальная опасность. Если вы увидели сумку, пакет или другую ручную кладь в оживленном месте без хозяина, незамедлительно сообщите об этом в милицию по номеру 102. Будьте бдительны. Ваш звонок может отвести от беды очень многих. Стоп экстремизм.
6: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
7: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
8: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
9: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
7: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
6: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
7: Перейдите по этой ссылке.
6: Скачайте файл.
7: Мне нужны ваши персональные данные.
10: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
11: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
12: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
11: Не ври! Мам, ты где?
13: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, возможны осадки. Ветер юго-западный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11, днем +12, +13 градусов.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Жизнь прекрасна с Мелида. Наша безлактозная линейка стала еще больше. Встречайте новинки. Нежный творог и натуральное сливочное масло. Тот же любимый вкус, легкое усвоение и никакой тяжести. Безлактозные новинки от Лидского молочно-консервного комбината. Идеальный выбор для всей семьи. Ищите в магазинах.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
3: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
4: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Как вы думаете, Шерлок, кто это пищит?
1: Никто, а что? Это АПИ. Это же элементарно, Ватсон. У нас пожар. Звоните скорее в МЧС по телефону 101.
2: МЧС напоминает. Защитите свою жизнь и имущество. Установите автономный пожарный извещатель.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: Наркомания – чума нашего времени. Беда, поразившая всю планету, преследует, как правило, молодых людей, покушаясь на самую большую ценность человечества, на наше будущее. Наркотики порабощают волю человека и делают его уязвимым и зависимым. Наркотики – это причина многих правонарушений и преступлений. Торговля наркотиками ломает жизнь искателям быстрого заработка. Подумайте о своем будущем. Наркотикам не место в нашей жизни.
5: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

Я когда-нибудь замерзну в этом городе. Туман осел на улицах, и внутри меня не подобрать слова. И я бегу к тебе снова без повода. Ты протяни ладонь, душа. Рассвет ненужный вновь с утра. И эти облака

Я не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,